свое проклятие шлет тому, кто дом крестьянский сжечь отправил. Где век жила семья, шутя, разрушил враг, и уцелела от жилья его душа очаг.

шаги и в четкий ритм звучат отчетливей и ближе. Идет отряд баян-баян, отряд детей отважных. Над ними реет транспарант.

Самый сладким сном колыбельки спит дитя, без пеленок нагишом. Оп-оп, вышвейший, я сказал, солому стрейший. Оп-оп, вышвейший, я сказал, солому стрейший.